0: Василий.
1: О, Ніна. Мої боги, я приїхала. Ми давно не виділись. Пробуй. Це дуже вкусно.
0: Василий, в упоряжче время. Ви збираєтесь вивозити товар з города.
1: Работа не в орке, в лес не убежит. Давай поговорим о любви и наших теплых отношениях. Работа, работа, работа. Сегодня ты такая красивая.
0: Василий, если ты не хочешь говорить о работе, я уйду.
1: Завтра машина выезжает с города.
0: Василий, возьми мою посылку.
1: О, это бомба, лекарство.
0: Это человек.
1: Это японец.
0: Это колбаса добавила тебя ума.
1: Нина, сейчас все разыскивают этого японца. Ты хочешь, чтобы я его отвез? Японцы меня поймают и отрубят голову.
0: Друг мой, наша задача – помочь китайскому народу. Передать чертежи за город. Ты сотрудник, спецслужба, и твоя задача – мне помогать.
1: Хорошо. Пусть мой начальник даст приказ.
0: Я вижу, ты трус, не герой. Забудь о нашей встрече.
1: Ну хорошо.

0: Oh, Nina, ты возвращаешь? Ты что-то забыла?
1: Да, дорогой, я забыла. Василий, я знаю, ты храбрый человек. Не сможешь стоять. И просто смотрите, как мне тяжело. Соберись с духом и к бою. Ты мой герой. Сейчас у меня есть большие трудности. Помогите мне, пожалуйста.
0: Ну, вопрос есть. Ну, я не брал меч.
1: Ты грубый человек.

0: Смотри мне в глаза и скажи, будешь помогать.
1: Не.
0: Так или нет?
1: Хорошо.
0: Ты тоже любишь больше меня.
1: Не-не, ты меня не понимаешь. Для тебя я готов на всех.
0: Мошенник.
1: В тот момент, когда ты вернулась, я уже знал, что у тебя большие трудности. Нина, Василий всегда твой. Твой.
2: 是想问你，到底想好了没有？
3: 我昨天想了一夜，一起窝囊的死了，不如拼一把。哎
2: 呀，好，既然能梦让你守广场，我觉得也不是什么坏事。至少在我们行动的时候，你离王琦是最近的地方，能帮我们节省很多时间。这样，我们的行动也能顺利一点。
3: 说吧，你准备怎么干？
2: 敌人的火力点我们已经侦查完了，现在我们人手不够，我想问你能不能帮我们分担一部分？
3: 我这儿可以提供八个人给你帮助。
2: 好，你跟我来，我把具体细节告诉你。

0: Нина. Обещай мне, если я выживу, ты станешь моей женой. Можно?
1: Я лучше умру.
0: Ха! Если ты не выйдешь за меня, я сдам этого японца врагам. Нина, это серьезно. Я никогда не так серьезно говорил.
1: Хорошо. Делай, как считаешь нужным. С этого момента все ответственности на тебе. До свидания.
0: Нина! Нина! Смотри, она всегда себя превозносит. Все равно я ее люблю!
2: 去吧，小日本。
3: 我不叫小日本，我叫水原。
2: 好了，小日本，快进去吧。
3: 我们就这么出去吗？这遇到检查证，
2: 你有好办法，你带他出城。快！
3: 哎呀，现在吧。

0: Нина, я для тебя все делал. Остаешься в этом дня. Давай. Я хочу тебя видеть.
1: О, Василий.
2: Видео表达, 全媒体传播, 劳模记录工程, 每日21:10, 敬请关注。

0: Я хочу тебя видеть.
1: О, Василий, если бы не твоя смелость, я бы уже давно ушла. Ты должен быть удовлетворен.
0: Нет, пока ты не станешь моей женой, я никогда не обрету удовлетворения.
1: О, Василий, дорогой, если я стану твоей женой, ты тоже не будешь удовлетворен. Мне пора уходить.
2: Шей, Нина, 我是孟红。
1: Чувствую нехорошие новости.
3: Мэн дэйчан.
2: Василий.
0: Красавица госпожа Мон, ты моя настоящая богиня. Помоги мне оставить Нину. Если так, мы будем радость. Я...
1: Закрой свой рот.
2: Лай, Нина, лотон бей бу ла.
4: А? На, на тучи шифши бей иж бэ рэн?
2: Сэнэ ду хай бу чудин.
5: 我们需要你。遵命，孟队长。遵命，孟队长。告诉我，水源的那份图纸你鉴定过了吗？我们搜索了他的房间，发现了几份似乎的图纸。 很显然，不是他画错了，是他不想给我们。为什么？我们曾经杀死了他的老师，而且他就在现场，所以他一直很恨我们。不过他也清楚，如果不按期交出图纸，等待他的会是什么。所以他很聪明，他拿了一份假的给邱草君，自己留了一份真的，以求自保。
6: 那现在能确定你拿到的就是水源的那份真的吗？我们已经把几份撕毁的图纸残片相同部分进行了比对，基本一致，而且这几份相同的残片也和完整的图纸是一样的，所以这份图纸真实度非常高。那就好，
7: 大佐可以高枕无忧了。让，哎，帮我们加份军官餐。
8: 是总部来了军官了吧？这跟你有关系吗？啊，他是这样啊，要是总部来了军官，我就把饭菜的质量做得好一点，咱不能让大佐丢了人，是不是？要是其他的人来啊，我就按一般的标准做啊。
7: 老滑头，又整头软，是不是？
8: 正常坐着行。
7: 哎，好嘞。
8: 中午早一点过来。
7: 有。 打牌，
8: 行。
7: 那监狱的饭量还是不变吧？
8: 不变，我走了。
7: 好，你慢走。

0: Тебе ли? Что ты планируешь делать?
1: Мы возвращаемся на жизнь, а выполнение приказ.
0: Дорожишь, что провалили задание.
1: Кроме этого, что мы можем сказать?
0: А Монхунгак? Мегак?
1: Почему так много вопросов? Я не бог и не знаю, как правильно делать. Провалило, значит, провалили. Ты что-то предлагаешь?
0: Нина, я хочу тебе сказать, что мы одна команда.
1: Не нужно мне ничего говорить. Они китайцы, а мы советские люди. Нас объединяет общее задание. На самом деле мы не друзья. Нет. Нет.
0: О, Нина. О, Нина. Вы никогда не были друзьями.
2: Ах, 就这样，杨子就把我弄到这儿来了。